0: музыка, как не спит. На Интер-ФМ.
1: Thank you.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8.

0: 7А.
1: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушало. Хорошее начало.
1: Ну что, традиционно в это время, друзья, Эльдар и Марианна Логинова на своих рабочих местах. Вас приветствуем. Впереди у нас гороскоп. Ну а пока просыпаемся, друзья. Как говорится, на зарядку становись. Это шоу «Хорошее начало». Впереди много интересного.

5 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступной. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
4: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Устали от условий на минималках?
7: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Время гороскопа на 107.7. Верите вы или не верите, но он все равно есть. Итак, поехали, Овны. Сегодня вам не стоит полагаться на фортуну. Она слепа и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Ух! Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали? Овны, подумайте, нужно ли вам это? Тельцы, сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Какими, не уточняется. Не требуйте от них слишком многого. Это, видимо, гороскоп для тельцов-руководителей. Близнецы, вы стоите на развилке, все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве, и дорогу выбирать вам придется не только для себя. Имейте это в виду. Рак, вы по магазинам ходить любите? Если да, возьмите кого-нибудь с собой и вперед. Раки, развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного. Львы, вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи. Сразу станет легче дышать. Львы, ну а потом сможете его обратно забрать. Ну, если захотите. Девы, ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом. Отсутствие страха потерпеть неудачу очень помогает в работе. Весы, сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, весы, так что дерзайте. Скорпионам придется поступиться рядом амбиции, чтобы не переживать слишком больших разочарований. Скорпионы, сегодня стоит быть немного пессимистом. Сэкономите массу нервной энергии. Интересный день. Стрельцы, а вот вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, сегодня, стрельцы, зависит довольно многое. Козероги, работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья, тем более, что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали таки все, что хотели, а это приятно. И водолеи, сегодня вы будете подобны скитающемуся рыцарю, который вызывает волнение везде, где он появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним. Такой вот немного амурный гороскоп у водолеев и напоследок рыбы. Вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить. Не слушайте свой внутренний голос, рыбы. Сегодня ваш внутренний голос будет склонен к ошибкам как никогда. А слушайте свое радио. Интер-ФМ, это весь гороскоп, друзья. Двигаемся дальше.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Внимание, водители. В Бендерах идет ремонт у круга на выезде в сторону Каушан. Движение частично перекрыто, машины едут по одной полосе. Дорожники снимают старый асфальт, уложат затем новое, более прочное покрытие. Работы на пересечении улиц Дружбы и 40 лет МССР идут по графику, доложил накануне президенту глава Бендер Роман Иванченко. Он уточнил, схема движения изменится. Дорогу немного сузят, а между полосами появятся островки безопасности. Завершить капитальный ремонт планируют к концу сентября. В поликлинике Слободея вновь работает флюорографический кабинет. Снимки делают каждый будний день с 8 утра до 14, уточняет Минздрав. В здании поликлиники еще работают строители, ремонтируют, но флюора уже можно делать на месте, в райцентре. Обследования делают и в селах. Сегодня Минздрав направил флюороавтобус в Гарабу Рыбницкого района. Озеленение городов и сел нужно продолжать. Об этом говорил президент с главами госадминистраций. Следует учитывать особенности климата и рекомендации наших ученых. На юге, к примеру, засухоустойчивую альбицию, а на севере – влаголюбивый медвежий орех. В ботаническом саду журналистам ТСВ рассказали, что готовы предоставить посадочный материал под климатические особенности каждого района. Кроме ботсада, растения для озеленения выращивают также в Каменском питомнике. К другим темам. В последний месяц лета в Приднестровье побывало туристов в 1,5 раза больше, чем в августе 2025-го. Чаще к нам приезжали из Молдовы и Польши, сообщили в агентстве по туризму. Много гостей было из Италии, Германии, Франции и других стран мира. География обширная. Побывали путешественники в этом году и на праздники. В честь Дня Республики некоторые были в Приднестровье не в первый раз. И о погоде на сегодня, 8 сентября.

сентября. Переменная облачность без осадков. Температура воздуха подрастет до 25-27 градусов тепла. И это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Великолепная, обворожительная, прекрасная, теплая, солнечная.
2: Спасибо за комплимент.
1: Да, я так и знал, что это не тебе. Смотри, не, ну это шутка.
2: Друзья, вы понимаете, вот эти мужчины.
1: Шутка. Вторник просто.
2: А я уже пальчики-то загибаю, считаю.
1: Сколько пальчиков? Все на месте?
2: Все на месте.
1: Не дождь фрезеровщика. Смотрите, плюс 26 у нас сегодня. Плюс 26, и это очень хорошо. Я считаю, для 8 сентября это самое то. Прям невероятная погода. Причем солнышко, ты видишь, даже без облачков. Там облака где-то, наверное, на это вот, как это, отпуск, бабье лето, что у них. Завтра плюс 29, если что, если верите погодным сайтам. Если верить им дальше, то в четверг тоже 29. И в пятницу даже плюс 27.
2: Лето.
1: Суббота 28. Вообще просто что-то нереальное. Ну, нам рассказывали люди, которые прогнозируют погоду, о том, что ни в коем случае не делайте этого там, на месяц, на неделю даже. Буквально 2-3 дня еще можно, вот как они говорят, предсказать. А желательно 2 максимум дня. Желательно за один день. Желательно выйти в окно и посмотреть, что творится.
2: А можно просто мы просто так радио. Все-таки,
1: а там мы. Вот он, где-то в октябре осень начнется, скорее всего, с конца сентября. Но нам это, нас это не касается, нас это не интересует. Нам нужно жить сегодня, потому что в Каменку тоже спокойно можно приезжать. Завтра у них вообще плюс 30. А? Хорошо же?
2: Ничего
1: хорошо.
2: И подожди, на юге, значит. А ну-ка вернитесь на
1: верну,
2: юг.
1: Верну, а мы пойдем на юг. А у нас 29 будет завтра.
2: А у них плюс 30.
1: Да.
2: Каменка, мы едем
1: но
2: к вам.
1: Но контраст вот этот вот зима-лето, знаете, как в машинах тоже есть такая история. Вот у нас 8 ночью, 27 днем.
2: Но если посмотреть на нас с тобой, на нас это никак не отражает. Значит, у нас всегда 27.
1: Но мы не в ночь работали. Если бы мы в ночь работали, то мы с тобой в куртках ходили бы. А так довольно-таки комфортная погодка, поэтому радуемся каждому уже осеннему дню.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Вот я попал! Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было!
6: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах.

0: FM праздник. Календарь.
1: Давайте праздновать будем со вторника. В понедельник, говорят, нельзя, а вот во вторник уже можно во всеоружие как бы зал попускать. Начнем с 1504 года. Ничего себе мы отправились. Микеланджело, вы знаете, да? Это не из черепашек, ничего
2: никакой. А я видела. Вот так он выглядит.
1: Ох, ты что, самого...
2: Увеличивать ничего не надо.
1: Ничего не надо, да. Раньше и так можно было ходить. Завершил работу над скульптурой «Давид».
2: Да.
1: 17-футовая мраморная скульптура была установлена на площади Синьории или Синьории. Один из самых знаменитых шедевров Возрождения в этот день стал доступен широкой публике.
2: Да. Видели,
1: и даже
2: видели.
1: Мария не стала. Да.
2: Я сразу показываю. Заряжает. Говорим, говорит и показывает.
1: Заряжается Давидом, если что, Мариана. 88-й год.
2: Человек?
1: Ну что, так скульптуры, ну что ты сразу взяла и
2: все? Все пошли гуглить.
1: А, или я сейчас проходил. Давида, хватит гуглить Давида.
2: И значит, потом, значит, 8.50 в гугле такой всплеск запросов.
1: Ничего себе, Давид, да. А где же Голиаф? И потом уже Голиаф будет.
2: А наш оператор не гуглит, знает, о чем речь, улыбается.
1: Уже Анатолий Давид почти.
2: Так, 1888 год. А почему я про это рассказываю? В этот день состоялись первые матчи футбольной лиги Англии.
1: Давай я продолжу.
2: Давай, твой выход.
1: 8 сентября действительно, 88 года, 1800, прошел первый тур первого сезона Football League. Ничего себе. Первой в мире организованной национальной футбольной лигой.
2: Первая в мире, между
1: поэтому
2: прочим.
1: Поэтому они вот и сказали, что они родоначальники. Ну, ну вот именно, наверное, больше бизнес формата футбола, потому что, ну, играли и играли, а вот потом вот начались эти лиги, чемпионаты мира, Европы, кубки.
2: И Дэвид Бекхэм.
1: Вся, ну, Дэвид Бекхэм попозже уже подъехал. Часто Дэвид Бекхэм с курочками там со своими на огороде.
2: Кабачки выращивает.
1: Ну, какой он молодец на самом деле. Лук, как он луку радовался, да? Говорит, сейчас пойду яичницу сделаю, с этим луком поем. Говорит, ты, говорит, своей, говорит, жене.
2: Нормально,
1: говорит,
2: мы от футбола.
1: Да, говорит, ты покупаешь вот этот вот лук, говорит, по несколько фунтов, говорит, а я тебе бесплатно его, говорит, тот такой же вкусный.
2: И кабачки он раздает,
1: да,
2: я думаю.
1: Да, кабачки раздает направо и налево. В общем, на самом-то деле игра была против кого? Значит, что тут у нас? В этой игре 5 матчей.
2: Да.
1: Значит,
2: я такие даже не знаю.
1: Престон, ну, есть такая команда Престон, да. Она играла против Бёрнли. 5-2 выиграли. Дерби Каунти выиграл Болтон.
2: Есть до сих пор?
1: Да, только они играют вот в чемпионшипе, кажется. Ну, вот эти команды тоже сейчас не вышки. Не помню, я что. Ну,
2: а Бёрнли, как
1: может быть,
2: Бёрнли
1: играет. Не, ну, слушайте, есть самые старые команды Англии. Есть такая история. Есть молодые, но они как бы очень хорошо под шейхами. И много денег, и вот стали
2: все,
1: популярными.
2: Забираю у тебя мяч.
1: Забирай, да. И иди в 1930-е.
2: Появляется в этот день прозрачный скотч. А скотч
1: был...
2: всему голова.
1: До этого было как
2: изолента была. Синяя.
1: Изолента.
2: И черная.
1: Изолента, да. Компания какая-то? 3М или что это? Или ЗМ? Что это? 3М?
2: 3М, да, нам подсказывают.
1: 3 миллиметра или 3 метра, что это? Над уровнем моря. Отправила потенциальному заказчику первый рулон прозрачной целлофановой клеенной ленты, разработанной Ричардом Дрю.
2: Да.
1: Это этот вот доктор Дрю, вот этот,
2: знаешь,
1: из люблю... миньонов этот, с носом который. Позже она стала знаменитым скотч-тейпом.
2: Чувствуете, да, что у человека есть дети? Ну, конечно, миньоны, конечно. Знают, как его зовут.
1: В общем, молодец. Прозрачный скотч нам не помешает. Не знаю, что склеивать сейчас.
2: Слушай, я видела на дорогах машины,
1: бампера?
2: Обклеенные скотчем. Да, но скотч тот, всему голова. Тот, фары заклеивают на скотч.
1: Другое.
2: Все на скотч.
1: Рот, если сильно много говоришь. Ну, да. И прозрачный, тогда не видно
2: сдалека. Я замолкаю, намек понят.
1: Давай опру, ты про
2: да.
1: опру.
2: А я про опру. Окей, 1986 год. В этот день впервые выходит шоу Опры Уинфри. Да, впоследствии ему было суждено стать одним из самых известных дневных телешоу США. Потом, по-моему, в 2011 году закрылось шоу, да. Ну, а про Опру еще интересный факт. Значит, в свое время она запустила книжный клуб.

0: рекомендовала книги, и вот то, что порекомендует Опра, это сразу бестселлер.
1: О, ничего себе, слушай,
0: Опра. И ты сразу к своей книжке тянешься.
1: Опра, можешь порекомендовать? Ну, пожалуйста, в социальных сетях.
0: Это был эффект Опры.
1: Беатрис Смол, «Непокорная». Мы продолжаем эти интересные истории с нашей книжкой, потому что вот мы погадали в прошлый раз, и очень такие были...
0: Все сбылось.
1: Все сбылось. И, кстати, расскажите, как выходные там прошли. Там у кого-то была на М как-то девочку звали, помнишь? Магеллана какая-то. Ну, короче, там какой-то Константин, кажется, спрашивал у нас. Ребята, скоро будем гадать. Скоро будем Мадлена.
0: Мадлена, да, эффект Мадлена.
1: Что-то будем выискивать у этой книжки. Это значит, можно уже писать свои запросики на наш Вайбер. Плюс 373-533-677.
0: И давай еще вот.
1: Страничка, да. Страничка, номер с этого, как его, снизу сверху. В общем, и желание, которое вы хотите, чтобы оно сбылось. Ну, или не сбылось. Вопрос, в общем, книги задавать. 2001 год. Кайли Миноук выпускает. А ну-ка, что это?
0: Can't get you out of my head. Не могу выбросить тебя из головы.
1: Ну ладно, что ты обо мне, да обо мне, с самого утра. Он, значит, вошел этот сингл в 2001 году.
0: В 2001, представляете? А сегодня 26-е. Подсчитайте, сколько лет песни?
1: Сколько, 25?
0: 25. И, кстати, между прочим... В Инстаграме сейчас эта песня просто рвет.
1: Да?
0: Да, люди записывают рилсы на эту песню.
1: Серьезно? А сам?
0: Запишем с тобой?
1: Ну, я дай
0: послушать. Can't get you out of my head. Ты забыл?
1: Сейчас, когда включат, я пойму.
0: А вот пусть она начнет петь. Ну. Да будет песня!
1: Давай, ну давай.
0: Сейчас. А или она сразу поет? А нет, там можно послушать и поговорить.
1: Давай, ну пускай попоет. Так, включите тогда там. Пускай поет, что там тут про закрывашка. Давай. Ну давай, я понял.
0: Узнал?
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Слушай, да-да, а ты не называй эту песню, я сделаю такой опрос в Инстаграме. Люди поняли, какая песня? Давай, пой, они же не слышат. Друзья, он танцует, не только поет.
1: Ну, это ж мой.
0: Достаточно? Угадайте песню, спите, но...
1: И станцуйте.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры. Интер-Ф.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в столице. Здравствуйте, в эфире новости. Теплосети готовы на 95%, котельные на 100%. Внутридомовые коммуникации на 95%. В этом месяце тепловики начнут заполнять сети и готовиться к отопительному сезону. Такое поручение накануне, напомню, озвучил президент. Ситуация с поставками газа стабильна, уточнил Вадим Красносельский. Отопительный сезон в Приднестровье, как правило, начинается в октябре. Основной критерий запуска – температура воздуха. Отопление включают, когда 5 дней подряд средний. Суточная температура за окном составит плюс 8. К другим темам. МИД опроверг заявление политпредставителя Киверя. Он утверждает, что Молдова отправляет в Приднестровье миллионы леев на поддержку жителей. У республики собственная социальная сфера с сотнями школ и детсадов. Их ежедневно посещают 15 тысяч детей и 42 тысячи школьников. А еще колледжи и вузы с 15 тысячами студентов, больницы, в которых каждый день лечатся сотни приднестровцев. За десятилетия соседняя Молдова не потратила ни рубля на это, напомнили в нашем МИДе. Финансирование идет исключительно за счет бюджета Приднестровья. Ужесточая блокаду, Кишинев отнимает средства наших предприятий и предпринимателей. В условиях двойного и тройного налогообложения по-кишиневски никакой бизнес работать не сможет, отмечает МИД. Дипломаты призвали Молдову прекратить давление и вернуться к диалогу за столом переговоров. Молдова хочет искусственно занизить явку приднестровцев на выборах в Российскую Госдуму 20 сентября. Такое мнение высказал руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк. Цель Кишинева – запугать людей, но это не удастся. Мы видим, сколько помогает Россия Приднестровью, пояснил Шерстюк. Чем больше граждан придет на избирательные участки, тем больше в самой России увидят, что люди не оторваны от своей большой страны и являются полноправными гражданами. В Приднестровье 20 сентября откроют 17 избирательных участков на выборах в Госдуму. Сейчас идет подготовка к голосованию. Продолжая, мужчина попал под колеса Форда в Бендерах. ДТП случилось в выходные, уточняет МВД. Мужчина переходил улицу 50 лет в ЛКСМ, не по зебре, это зафиксировали камеры. Водитель Форда пытался увильнуть, но не успел. Пострадавшему 51, он в травматологии, машина на штрафстоянке, идет разбирательство. И о погоде. Сейчас в столице плюс 14, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» – доверьте нам.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и

0: Мебель для учебы уже начались, а также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа? Гадалка переехала в другой район? Спроси у книги.
1: Гадаем по книге дня.
2: Причем все это делать с удовольствием, ребятки. Вы можете сегодня воспользоваться нашими услугами гадания. Гадаем по книге «Непокорная» Бертрис Смол. Вот такая вот у нас история.
3: Вернее, наша любимая книга.
2: Да, у меня в руках. Она помещается, ну, такая небольшая, 2х2.
3: Ну, признайся, носишь ее.
2: Но носишь, да. Собой, ее в карман, да? Можно положить спокойненько и почитывать аккуратненько. В общем, ребятушечки, наши любимые. Плюс 373-533-677, номер телефона Вайбера. Вы пишите вопрос. Любой вообще. Ну, главное, цензурный. Мы вам всегда предупреждаем. Хотя и нецензурный тоже сможем каким-нибудь образом перефразировать.
3: Ну, что ты делаешь?
2: Страничку и номер строки сверху либо снизу. И мы потом отвечаем на ваш вопрос. Мы это Марьяна Эльдар.
3: А, и Бертрис Смол.
2: Ну, Бертрис Смол, она как бы...
3: Трио.
2: Подытожит все эти истории. Она вот отвечает, как говорится, за слово. То есть мы это будем считать все. И потом посмотрим, что Бертрис Смол хотела вам ответить. Я считаю, что это хорошо. Вот, мыть машину сегодня. Иван. Ну, я не знаю, как бы...
3: Знаешь, есть такая история. Да, помыл машину, пошел дождь.
2: Ну, тогда все аграрии бы мыли бы, намывали свои трактора бы каждый раз, когда нужен был бы дождь. Ну, давай посмотрим. Такой легкий, разминочный вопрос от Ивана. Страница 89. 89-я страница, 5-я строка сверху. Мыть ли машину Ивану?
3: Давай.
2: Давайте. Хотя, может быть, он что-то заувалировал под словом «машина». Раз, два, три, четыре, сколько? Пять?
3: Да.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Изумленный глубиной ее влюбленных глаз. То бишь...
3: Фары смотрят и говорят: «Помой
2: спасибо,
3: меня, Иван!»
2: Спасибо. Наоборот, ну, после того, как помыл.
3: Да,
2: посмотри.
3: Трактуем
2: смотрит.
3: Правильно.
2: Да. Смотрит и понимает, что Вань, ну ты молодец. Ну, как говорится, что там зеркало души? Глаза? Машина, да. Вот, тоже зеркало души. Иван, отправляйтесь. Можете сделать экспресс-мойку без внутри. Ну, если никого не собираетесь катать, то как бы снаружи хорошо и отлично. Екатерина,
3: вопрос
2: ты была
3: серьезный.
2: Не права. Звонить ему первой.
3: Кстати, вот книги.
2: Если вы Екатерина вторая, то не звоните ни в коем случае первой, потому что могут возникнуть большие вопросы. Поэтому, ну давайте, ладно, о насущном. 65-я, строка 8.
3: Снизу пишет.
2: Ой, Екатерина.
3: Звоните ему первая. Звоните.
2: Ну кто виноват, давайте разбираться будем, Екатерина.
3: Женщина всегда права,
2: получает в досафе. Так, поехали, 65-я. Страница, 8-я снизу.
3: Звонит ли ему первая?
2: Раз,
3: отвечаем.
2: Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Опоздали к ужину.
3: Так, а что ты думаешь?
2: Ну, не знаю, может быть, к вечеру все
3: а
2: это.
3: А может быть, поздно, слишком поздно, звоните, все. Ну, ставьте точку, Катя.
2: Пусть звонит сам. Опоздали к ужину. Ну, я думаю, что вот надо до вечера потерпеть. И там уже... А, нет, если вы до вечера не позвоните, то все, Екатерина, до свидания. Я думаю, что таким вот образом. Потому что опоздали к ужину, то есть до ужина...
3: Я скорпион, я сразу говорю, все, до свидания, закрываем, лавочка прикрыта. А стрелец говорит подождать до ужина.
2: Я не говорю, но до ужина надо все решить.
3: А, решить
2: чтобы, все до ужина все надо решить, потому что могут возникнуть большие вопросы.
3: Смотрите,
2: да.

0: Сашка пишет нам.
1: Поймаю ли я карпа
0: Саш,
1: на Днестре?
0: Саш, а где страница? А где строчка?
1: Смотря где вы ловите, и есть ли запрет. Поймаю ли карпа на Днестре в этом году?
0: В этом году, до конца года.
1: Расширенный такой вопрос. Александр, напишите номер странички и строки.
0: А то будет 25-е.
1: А то карпа как бы не здесь, ни на Интер-ФМ не словите, ни Бертрис Молл, и ни в Днестре. Придется идти на рынок. А у нас еще был какой-то вопрос, да, или нет?
0: Так, еще, да. Дали, нет? Нам передают бумажки.
1: Бумажки передают.
0: Чувствую себя какой-то такой. Так, ну что, он пишет, нет?
1: Нет, не пишет. Ну, Александр,
0: давай ему 25-я страница.
1: Сами решим, типа,
0: да, мы сами решим. Ну что?
1: Александр, давайте сами.
0: Доверьтесь нам.
1: Давайте посмотрим, что у нас будет, и потом захотите ли вы перегадать, как говорится.
0: 25-я страница.
1: Да.
0: Третья строчка сверху. Поймает ли?
1: Раз, два, три. Рука его лежала на талии.
0: Наталья,
1: ну,
0: карпа.
1: Карпа, естественно. Словил,
0: слушай,
1: а там...
0: хорошая книга.
1: Хорошая, да, да, да, да. А есть рыба на букву А?
0: А.
1: Кроме акулы.
0: Акунь.
1: Акунь. Акунь. Акунь. Это как ежик, да?
0: Ежик акунь. Акунь.
1: Вот я словил акунь.
0: Окунитесь.
1: Да, окунитесь в буре эмоций.
0: Так, давай. Так, еще один вопрос, смотрю, вот от Ирины.
1: Ирина
0: спрашивает.
1: Да.
0: Делать ли ей день рождения? Собирать ли девчонок?
1: Делать ли ей день рождения тоже?
0: День рождения.
1: Ага. Да где делать? Давай, какая?
0: Делать ли ей? Ну, отмечать, в смысле.
1: Да,
0: отмечать,
1: да, да.
0: Ну, смотрите.
1: Какая строка?
0: Ой, так, страница, она пишет 18-я страница, и, Ирина, получается, 3-я строчка снизу.
1: Делать ли день рождения?
0: Да.
1: Днюху. Сверху, снизу?
0: Снизу.
1: Раз, два, три.
0: Ага.
1: Так, чувство справедливости... присуща ей, как, впрочем, и всем Данхен-мам. Ну,
0: да.
1: Типа, сами решайте. Ну, мол, вы то, что вы решите, будет правильным выбором. Mm. Ну, мол, типа, не сделаю, как бы,
0: это
1: хорошо.
0: Ваше право,
1: сделаю,
0: Ирин.
1: Да, сделаю хорошо,
0: Ирин,
1: не сделаю хорошо.
0: Ирин, есть настроение, делайте.
1: Да, делайте всегда, все, что хотите. Продолжаем гадать.
0: Хорошая книга.
1: Обязательно, да.
0: Далее у окуня, это прекрасно.
1: Да, да, да, там была Аманда просто, я почему спрашивал, рыба на букву А, там была Аманда.
0: А смотри, нам написал наш оператор Анатолий.
1: Да, там какая-то рыба.
0: Это что, есть такая рыба? Анциструк? Анциструс?
1: Анциструс. Подарю-ка я тебе три анциструса, пожалуйста. В общем,
0: заверните.
1: Пишите, ребятки, вопросы, номер строки, и обязательно мы на ваши вопросики отвечу.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности

0: подробности на сайте hightech.md.
1: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 10 часов в Тирасполе. 19 нетрезвых водителей. Данные за неделю опубликовала МВД. Всех накажут рублем и на время оставят без документов. Среди задержанных 5 самокатчиков. Им предстоит заплатить 3150 рублей. 4 не имели водительских прав. Им грозит админарест. 2 отказались проходить экспертизу на алкоголь. В таком случае придется заплатить штраф в 6300 и лишиться документов на срок до 2 лет. Без прав останутся и те, кто пустил пьяного человека за руль своей машины. Таких в статистике 2. И еще новость от МВД. 19-летнего бендерчанина с закладкой задержали оперативники. При себе у него было 10 граммов вещества, дома в 3 раза больше. Предварительно, это гашиш, все нашел на улице, рассказал парень. Вещества направлены на экспертизу. Молодому человеку грозит либо крупный штраф 21 тысяча рублей, либо срок в тюрьме. К другим темам. Флюорокабинет вновь работает в поликлинике Слободзе. Снимки делают каждый будний день с 8 утра до 2 дня, уточняет Минздрав. В поликлинике еще работают строители, там продолжается ремонт. Но флюора уже можно делать на месте, в райцентре. Обследования делают и в селах. Сегодня Минздрав направил флюороавтобус в село Гараба Рыбницкого района. Быстрая музыка за рулем может вынуждать водителей сильнее давить на газ. К такому выводу пришли ученые, проанализировав популярные плейлисты для поездок сервиса Spotify. Специалисты выбрали 50 песен, которые встречались в них чаще. Треки сравнили по темпу, выяснилось, что музыка быстрее 120 ударов в минуту может быть связана со снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. При этом исследование не утверждает, что песни сами по себе делают вождение опасным. Скорее, темп музыки влияет на поведение человека за рулем. И о погоде. В Тирасполе солнечное, +18. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.

0: Реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены.

0: Звоните 779-533-33.
1: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Вкусной. Золотая капля. Солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
2: хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: По всей видимости, не только мы будем дарить настроение, будут еще дарить настроение астрономы и звездное небо, потому что вот самые астрономы обещают нам очень интересный сентябрь. В этом месяце можно наблюдать Венеру, Юпитер, ну, песенку «Ты Венера, я Юпитер», Андромеду тоже можно будет наблюдать, треугольники, даже несколько комет при подходящих условиях. Какие условия должны быть выполнены, чтобы вы все это дело увидели?
1: Юпитер, друзья, сейчас лучше искать перед рассветом. Так. Венеру сразу после заката. А Андромеду ночью. Что ты будешь искать?
2: А мужа после корпоратива где искать? В каком этом промежутке? Где его искать на самом-то деле?
1: А мужа, кстати, нужно искать. Муж всегда где-то рядом.
2: А он по какой медведице идет? По какому созвездию он там пытается добраться до дома? На самом-то деле сентябрь богат также метеорами и другими космическими событиями. Например, вот пик метеорного потока Эпсилон Персеиды приходится как раз на 9-10 сентября. То есть завтра-послезавтра. Да. Ага. Надо наблюдать его при темном небе, и там можно будет увидеть до нескольких метеоров в час.
1: Смотрите на звезды, друзья. Да. Звезды среди нас.
2: Будьте звездой и смотрите на звезды.
1: Прекрасно.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Устали от условий на минималках?
7: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: И тут по традиции говорю, отличное начало, друзья. 10:45 на студийных часах. Заходите к нам на страничку в Инстаграм. Мы разместили такой рилс. Эльдар пел песню, которой сегодня 25 лет. Между прочим, заходите, узнавайте, отгадывайте и пишите свою версию. Ну, а пока мы прощаемся до завтра. Встречаемся завтра. Наша эфирная смена с Эльдаром с 11 до 15. А значит, будет и программа по заявкам, будут игры, призы, подарки. Придем не с пустыми руками, обещаю. Вам спасибо за компанию. Прекрасного, чудесного дня. Проведите его непременно на 107.7. Пока-пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 11 часов в столице. Мошенники атакуют жителей Рыбницы. В Телеграм и Вайбер людям приходят сообщения якобы от друзей или знакомых с просьбой срочно перевести деньги на карту. Это злоумышленники, которые получили доступ к аккаунтам и теперь рассылают сообщения всем контактам. МВД предупреждает, лучше позвонить и уточнить у знакомых информацию, чтобы не стать жертвой аферистов. К другим темам. Урожайность зерновых – одна из самых высоких за последние 15 лет. Собрано почти 490 тысяч тонн, рассказали на совещании в правительстве. Помогли дожди и затяжная весна. Самая высокая урожайность в Рыбницком и Каменском районах. А в Григориопольском намолотили самый большой объем озимого зерна – 115 тысяч тонн пшеницы. Ячменя тоже вырастили значительно больше, чем раньше. На показатели напрямую влияет орошение, отметил глава Минсельхоза Игорь Паламарчук. На одинаковых участках разница в урожае одной культуры может достигать 20%. Аграрии на юге республики уже готовятся и к севу озимых, в том числе создают в почве запасы воды. Состояние техники и количество ГСМ позволяет начать работы вовремя. При этом уборочная в республике еще продолжается. Сейчас снимают урожай подсолнечника и кукурузы. По встречке проехал водитель на Тесле в Тирасполе. На регистратор его снял очевидец. 29-летний мужчина выехал на перекресток на улице Комсомольской и перестроился на встречную, чтобы подъехать к магазину. Другому авто пришлось затормозить, чтобы избежать столкновения. Инспекторы нашли нарушителя, он заплатит 630 рублей. Ярмарка овощей и фруктов в столице в эту субботу состоится на Кировском у досугового центра «Мир», а через неделю на текстильщиках. Расписание до конца сезона опубликовала госадминистрация Тирасполя, проходят ярмарки и в других городах республики. И о погоде в Тирасполе сейчас плюс 21, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» — это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» — посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов.

0: выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

11:20 в столице, друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ. Эйва Макс только что звучала на 107.7. Далее ей компанию составит Бурито, Тедди Свимс, Меган Трейнер, Мари Краймбрери. Ну а в студии Александр Волков, Ольга Пшеничная. Мы вам тоже будем составлять компанию. Ближайшие 4 часа у нас на самом деле сегодня довольно много планов. И программа по заявкам, и розыгрыш вкуснейшего кофейного напитка. Поэтому будьте готовы всегда. Всегда звоните на радио Интер-ФМ. Всегда писать на радио Интер-ФМ. Напомню, номер нашего вайбера плюс 373-533-6177. Он вам понадобится, телефон наш понадобится, 6177, номер тираспольский. Все это вам, друзья, будет нужно в ближайшие 4 часа для того, чтобы ваш день был замечательным. Ну, а мы продолжаем эфир. Как и обещал, Бурито прямо сейчас.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко. Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

Вы слушаете радио Интер-ФМ, 11 часов и 51 минута показывают наши студийные часы. Продолжается декада «Внимание, дети». Не зря она называется декада, потому что декада, друзья, это 10 дней. Сейчас только 8, то есть еще 2 дня до 10 сентября необходимо включать ближний свет фар, когда вы едете днем. И особенно быть внимательными, когда вы проезжаете мимо школ, потому что дети сейчас в эти школы усиленно ходят, могут забыть о том, что есть правила дорожного движения, поэтому родителям тоже стоит детям напоминать о них, о том, как правильно переходить дорогу и на что обращать внимание. Поэтому, друзья, будьте внимательны и пешеходы, и водители. Ну, а мы продолжаем эфир. Прямо сейчас у нас «Веселые ребята», композиция «Автомобили», ну, а ровно в 12 новости о том, что происходит в республике и мире.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье полдень. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Первые российские паспорта сегодня получают приднестровцы. Те, кто подавал на гражданство уже по упрощенному указу Путина. Он подписал его, напомним, 15 мая. Документы в приднестровском МИДе торжественно вручал посол России Олег Озеров. Российские паспорта получили 8 жителей республики. А всего уже подали документы или записались в очередь 60 тысяч приднестровцев. Несмотря на ограниченность наших возможностей, мы постараемся максимально ускорить процесс, отметил Олег Озеров. Цель Кишинева – запугать людей, но это не удастся. Приднестровцы вновь продемонстрируют высокую явку на выборах в Госдуму. Об этом заявил руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк. Он подчеркнул, настойчивое желание Кишинева открыть исключительно один на всю Молдову и Приднестровье избирательный участок – это попытка ограничить участие приднестровских россиян в выборах. Власти Молдовы понимают, один участок физически не сможет пропустить всех желающих проголосовать. Кроме того, пожилым будет тяжело добираться в Кишинев. Именно на это рассчитывают в Молдове, сказал Шерстюк. В Приднестровье откроют 17 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму. К другим темам, подготовка к отопительному сезону проходит планово. Об этом в правительстве доложил вице-премьер Сергей Оболоник. Основной объем работ выполняют тепловики Тирасполя и Бендер. Отремонтированы больше 200 насосов и почти сотня котлов. Работы еще идут. Параллельно проводят гидравлические испытания. Несмотря на сложности с финансами, продолжается обновление инфраструктуры, подчеркнул министр. Так, например, по Советской в Тирасполе заменено 650 метров трубопровода. Еще 450 метров по улице Пугачева в Рыбнице. Сейчас тепловики заполняют сети водой. Продолжается реконструкция 5 теплопунктов в столице. Все по графику, отметил Оболоник. Обновленные аттракционы откроют в парке Победа в Тирасполе ко дню города. Работы завершат в детском городке на аттракционах «Солнышко», «Колокольчик» и «Юнга». Рабочие уже отремонтировали горку, уложили плитку и обновили скамейки с навесами. В работу вернут и популярный аттракцион «Карнавал». Остальные карусели отреставрируют в следующем году. Это колесо обозрения, сюрприз, кораблики и паровозик. В конце выпуска о погоде в Тирасполе +23. Это были новости. Удачного дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.

0: Всем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер ФМ.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ. Это программа «Трибуна». В нашей студии наш коллега, журналист телеканала ТСВ Максим Кирьязов. А как всегда, во вторник и в пятницу в дневном эфире он к нам приходит в студию для того, чтобы поговорить о спорте. Максим, привет.
2: Привет, Саша. Ну что, футбол в этом году какой-то бесконечный. В прошлом году, например, у нас были полноценные каникулы летние. А сейчас чемпионат мира растянулся. Чемпионат Молдавии начался очень рано. И вот она, Лига чемпионов возвращается. Не знаю, рад кто-то такой футбольной перегрузки или нет, но, судя по отзывам болельщикам, много футбола хорошего и разного, и это всегда здорово. Действительно, Лига чемпионов завтра начинается, начинается основной этап, об этом мы поговорим чуть позже, ну а пока к делам, которые интересуют нас больше ввиду своей территориальной принадлежности. Чемпионат Молдавии в разгаре, сыграно 11 туров, и борьба за первую строчку, как и в прошлые сезоны, очень насыщенная. Кишиневский «Зимбру» вырвался на первое место после прошлого тура. «Реал Сирет», сельский коллектив, дебютант Суперлиги, удивлял всех, сыграв с каждой из команд подряд в ничью, то есть 7 матчей подряд «Реал Сирет» сыграл в ничью. И вот в минувшем туре все-таки сломило его сопротивление Кишиневский «Зимбру». Со счетом 2-0 победили «Зубры» и воспользовались осечкой тираспольского «Шерифа». «Зимбру» вышел на первое место. Ну а по поводу матча «Шериф-Петрокуб», я думаю, многие знают его исход, а также как развивались события. 2-2. Очень зрелищная и интересная игра получилась. Я смотрел ее с трибуны, как и 2100 приднестровских болельщиков. «Шериф» считался определенным фаворитом, но «Петрокуб», конечно же, не так прост. Да и матчи между этими командами мы привыкли в последние сезонов 6-7, наверное, всегда получаются боевитыми, непредсказуемыми. Так было и в этот раз. Клуб из Хинчешт открыл счет, получив право на пенальти, но наша команда также с пенальти счет сравняла. Отличился Хайдер Асприя, ну и затем очень быстро удалось нашей команде забить второй мяч после стандарта. Вот в момент, когда «Шериф» начал готовиться к подаче углового, сектор, фан-сектор, который находился за воротами, куда, собственно, угловой и выполнялся, просто зарядил кричалку, и это настолько окрылило нашу команду, что вот сразу же после подачи Кане забил второй мяч, и казалось, что «Шериф» доведет дело до победы, но буквально вот на последних минутах контратака, «Петрокуб» счет сравнял, и в итоге матч завершился со счетом 2-2.
1: Ну, на 90-й минуте, конечно, это было несколько даже, я думаю, обидно немного и для болельщиков, и для игроков.
2: Да, второй матч подряд «Шериф» пропускает в концовке и теряет очки. Было это и в Кишиневе.

0: Против Зимбру было это, и теперь на главной арене против Петрокуба, и главный тренер Шерифа Виктор Михайлов после матча, конечно же, на этом сакцентировал внимание и сказал, что это дополнительный повод для корректировок. Итого, после 11 туров Зимбру, имея 23 очка, у Шерифа на одно очко меньше, Петрокуб на третьем месте 18 очков и неожиданно на четвертую строчку, которая при определенных условиях может дать право сыграть в Еврокубках, поднялась Кишиневская политехника УТМ. Ну а Аргеевский Милсами, который был чемпионом в прошлом году, немного забуксовал. Сейчас команда идет на шестом месте. Правда, плотность достаточно большая. Например, до четвертого места одно очко, до третьего места 4 очка. Правда, вот от лидера, от Зимбру, Милсами отстал достаточно серьезно, уже минус 9. И в следующем туре, который будет на этих выходных, нас ожидает очень интересный матч, который пройдет в Аргееве 13 сентября в 19:00. Там на городском стадионе начнется матч Милсами-Шериф. Всегда эти игры получаются непредсказуемыми, так же, как и матчи Шерифа и с Петрокубом в последних сезонах. Ну и самое главное, болельщики и фанаты Шерифа всегда охотно отправляются на этот выезд. Во-первых, у фанатов Шерифа и Милсами последние лет 10-15, наверное, достаточно теплые дружеские отношения. Ну и во-вторых, многим очень нравится Аргеев, такой маленький провинциальный городок. Приехали, погуляли, пошли на футбол, уехали в Тирасполь. Так что я не удивлюсь, если на этих выходных будет очень солидный болельщицкий десант из Тирасполя, собственно, в Аргееве. Этот матч, напомню, начнется в 19:00 13 сентября. Для тех, кто в Аргеев доехать не сможет, канал ТСВ матч покажет в прямом эфире. Но об этой игре, о том, что ее окружает, мы поподробнее поговорим в пятницу в этой же студии. Ну и заключительная на сегодня новость, связанная с основной командой Шерифа, это желто-черные расстались со своим капитаном. Официальный сайт Шерифа, а также другие соцсети сообщили о том, что защитник Шерифа Рая Лопес, бразилец, он достаточно долго носил капитанскую повязку, покидает клуб. Рая Лопес в соцсетях поблагодарил тираспольских болельщиков, тренеров, всех, с кем играл за эти полтора очень насыщенных года. Рая пришел к нам зимой 2025 года, был очень важным, ключевым игроком в обороне, забивал красивые мячи, я думаю, многие помнят его голы в ворота Петрокуба и Бельц. Всегда очень охотно общался с болельщиками, фотографировался, делал селфи, раздавал футболки, в общем, оставил о себе очень и очень позитивное впечатление. Он
1: сыграл 66 матчей.
0: Да, он сыграл, да, 66 матчей, это в разных турнирах, это чемпионат, Кубок Молдавии, Лига Европы, а также Лига Конференции. И в этих 66 матчах он забил 3 мяча, 2 из которых, как я уже сказал, были очень красивыми. Рая Лопес уезжает к себе на родину, в Бразилию, и будет выступать за клуб серии Б. Это вторая по счету бразильская лига. Клуб этот называется Спорт Ресифи. Про бразильцев говорят, что очень часто на чужбине они скучают по дому и потом пользуются любым шансом вернуться на родину. Вот такие вот ностальгирующие ребята. Поэтому, я думаю, Рая Лопес, вероятно, принял хорошее и позитивное для своей карьеры решение, вернулся в Бразилию, но я не удивлюсь, если мы его еще увидим в европейском футболе. Парень достаточно молодой, 26 лет ему, так что Рая Лопес скоро, возможно, вернется в поле нашего зрения. Пару слов стоит сказать и о молодежной команде Шериф Андер 19. Напомню, команда будет выступать во втором раунде юношеской Лиги Чемпионов и сыграет там с Фарулом из румынского города Констанца. Матч будут в октябре в Румынии и в ноябре в Приднестровье. Ну а пока Шериф выступает в юношеском чемпионате Молдавии. Напомню, наша команда является его действующим победителем. И сейчас Шериф идет на второй строчке, как и основная команда, отстает от Зимбру. И на этой неделе пауза. Следующий матч Шериф, получается, проведет уже на следующей неделе, 14 сентября, на спорткомплексе Шериф. Он примет клуб «Атлетико». «Шериф» Андер-19 играет обычно на третьем тренировочном поле. Оно снабжено небольшой трибуной, поэтому все

0: всех болельщиков.
1: Атлетика, это получается, это андер это не... испанская атлетика? Или это не та атлетика?
0: Нет, это не та атлетика. Я думаю, в мире есть много клубов с гордым названием атлетика. И вот в чемпионате Молдавии такие коллективы есть. Есть они из Бельца, есть они представляют Кишинев. Так что больше атлетиков хороших и разных. Но если несколько реалов у нас есть, Реал Сирец, Реал Сукчес, то почему бы не быть и нескольким атлетиком?
1: Мне как-то попался Риус, где парень играл в Геогессер. Ну, это игра, в которой ты должен угадать, в какой точке карты ты находишься. Да, да. И он читает, на стене написано ЦСКА. И такой, это Россия. А потом оказывается, что он в Болгарии.
0: В Болгарии. Ну, да, очень такая популярная штука. Ну, Динамо по миру тоже очень-очень много есть. И в Хьюстоне, и где угодно, и в Австралии, и в Кыргызстане. В общем, футбольных клубов с одинаковым названием очень и очень много. Но в Лиге чемпионов есть другой атлетика, есть другие клубы, которые хорошо нам известны, и сегодня начинается основная стадия этого турнира. Напомню, регламент, как и в последние годы, больше нет никаких групп, никаких квартетов, есть единая таблица, и она делится на 3/3, и в зависимости от результата команды либо продолжают свой путь в плей-офф, либо играют в стыковой раунд, либо прощаются с еврокубками минимум на сезон.
1: Ну, я смотрю, сегодня 6 матчей, бедные фанаты европейских футбольных клубов.
0: Это еще и делят. Разделили стартовый тур аж на 3 дня. Сегодня матчи, завтра матчи и послезавтра матчи. А ведь бывает, что и за 2 дня играют, а в последнем туре вот все матчи идут подряд в одно и то же время сплошняком, что называется. В 19...
1: Тебе просто надо поставить несколько мониторов и на каждом запустить так по футбольной трансляции.
0: Да, так и смотрят. И в этом есть, конечно, свой определенный вайб. Но я, например, больше люблю сконцентрироваться на каком-то одном матче, а параллельных, ну, в лучшем случае читать текстовую трансляцию или смотреть, как обновляется счет. В 19:45 по терраспольскому времени будут сыграны сегодня первые матчи. Посмотрим, заляжет ли на дно в Брюгге Астон Вилла. Команда из английского Бирмингема поедет в гости к бельгийцам. Неплохой матч с участием темных лошадок этой Лиги чемпионов. Также в 19:45 начнется в Афинах. Там местный греческий Аякс играет с ЛАСКом, австрийским клубом, который неожиданно выбил из Лиги чемпионов Селтик и получил право сыграть в основном раунде. Ну и более интересные, вкусные, что называется, игры запланированы на 22:00 по терраспольскому времени. В Португалии встретятся Порту и Манчестер Сити, в Дортмунде Боруссия и Вильяреал встретятся. Французский Лиль на своем поле примет Бетис. Это, ну, не самая громкая, давайте уже не будем скрывать, по афише сегодняшняя игра. Ну, а супер матч будет на Сантьяго Бернабео. Мадридский Реал принимает миланский Интер. И смахиваем скупую ностальгическую
1: слезу. Это похоже вообще на финал Лиги
0: чемпионов. Ну да, похоже на финал Лиги чемпионов. И похоже очень на ту группу, которая была в Лиге чемпионов в 2021 году. Уже ровно 5 лет назад. Тогда там был Шахтер, там был Мадридский Реал и Интер. Они встречались между собой по разу. Ну и, конечно же, был наш терраспольский Шериф. Вот такие вот, да, были интересные времена, но я думаю, все рано или поздно обязательно вернемся. Ну а пока смотрим за Лигой чемпионов, обсуждаем матчи, и в этой студии мы обязательно встретимся уже в пятницу.
1: Максим, большое тебе спасибо, ждем тебя в пятницу.
2: Трибуна на Интер FM.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города, в Григориополе, проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

12.51 в столице. Вы слушаете радио Интерфэм. Буквально через 10 минут уже в следующем часе в нашем эфире начнется программа по заявкам. Напомню, номер нашего вайбера плюс 373-533-6177 для ваших поздравлений, для ваших пожеланий и заказ любимой музыки. А также есть у нас инстаграм inter.fm. Подписывайтесь на нас и присылайте сообщения в директ. Будем периодически проверять его тоже на наличие ваших сообщений. Ну а пока мы послушаем Эмина и Ани Лорак. Композиция называется «Будет здорово». Далее появится Ниа Росс и Мот. Ну а ровно в час дня новости о том, что происходит в Республике и мире.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Тирасполе, час дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. 12 аппаратов искусственной вентиляции легких передал Приднестровью российский посол Олег Озеров. Оборудование закупила Россия. У Приднестровья в аппаратах ИВЛ была высокая.

0: Высокая потребность их распределят по больницам республики, рассказала министр здравоохранения Кристина Албул. Больше всего устройств ИВЛ не хватало в Дубосарах, Рыбнице и Республиканском центре матери и ребенка. К другим новостям. Мошенники взломали аккаунты нескольких жителей Рыбницы в Телеграме и Вайбере. Всем контактам разослали сообщение с просьбой срочно перевести деньги на карту. Это аферисты. Милиция просит не верить и перезванивать знакомым, уточнять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. Пенсионер, попавший в аварию вчера в Бендерах, скончался в реанимации. ДТП, напомню, случилось под вечер на улице Ермакова. Мерседес наехал на трехколесный мопед пенсионера, который перестроился на его полосу без сигнала о маневре. Пенсионер получил серьезные травмы. Несмотря на все усилия врачей, пациент 85 лет скончался. По факту ДТП рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД. Продолжаем выпуск. Ярмарка сельхозпродукции в эту субботу состоится на Кировском, столице, у досугового центра «Мир», а через неделю на улице Текстильщиков. Расписание до конца сезона опубликовала госадминистрация Тирасполя. В Бендерах в эту субботу ярмарка пройдет в микрорайоне Борисовка. Торговля овощами и фруктами развернется в сквере Школьной по улице Кишиневской, а через неделю уже на Гиске. Сезон продлится до конца ноября. И о погоде на этот час в Тирасполе плюс 23. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.
1: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
4: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
5: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: Программа по заявкам на радио Интер-ФМ. Сообщение у нас есть от Антонины. Пишет она: Максим Зонтак, хочу сказать, что ты молодец. Такое вот краткость, сестра таланта. Еще одно сообщение от Яноша. Добрый день, радио Интер-ФМ. Всем хорошего настроения. Поставьте, пожалуйста, Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. Композицию This Kiss Could Be Forever. Обязательно ее послушаем. Еще поздравляем сегодня всех Натальи, всех Наташ с днем Ангела. Давайте аплодисменты всем носительницам этого прекрасного имени. Пусть в этот день и во все последующие все у вас случается самым наилучшим для вас образом. Ну а мы продолжаем программу по заявкам на радио Интер-ФМ. Слушаем этот знаменитый дуэт Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
8: Устали от условий на минималках?
9: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
1: И, друзья, еще несколько приветов в программе по заявкам на радио Интер-ФМ. Привет от Оксаны всем работникам магазина на Федько. Девочки, наша смена самая лучшая. Поставьте нам Анну Асти, царица. Вероника передает привет солнечным бендерам, а особенно Максу и Никите. Привет от Ирины, кумовьям Васильевым, Игорю и Наташе. Наташенька, с днем ангела тебя. Такие сообщения, ну а мы, друзья, слушаем Анну Асти.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 2 часа дня, вы слушаете новости. Вопрос с газоснабжением стабилен, кризисных ситуаций не предвидится. Но бывает все, мы должны быть готовы к любым форс-мажорным ситуациям, подчеркнул вице-премьер Виталий Нягу на комиссии по чрезвычайным ситуациям. На заседании проанализировали возможные последствия частичного или полного ограничения поставок газа. Обсудили также готовность городов и районов к осенне-зимнему периоду и работу служб, снегопад и гололед. Первые российские паспорта получили сегодня приднестровцы, они оформлены по упрощенной процедуре. Напомню, указ Путин подписал в мае. Документы в приднестровском медиа торжественно вручил посол России Олег Озеров. 8 жителей республики уже с паспортами. В очереди еще 60 тысяч приднестровцев. К другим темам. За 380 рублей в год водители теперь могут сделать ремонт авто после аварии. Страховая компания выплатит до 10 тысяч рублей. Это условие нового добровольного страхования «Мини-каско». Оно появилось в Приднестровье недавно как дополнение к ОСАГО. В страховом доме объяснили, что поможет такая страховка в случае мелкой аварии. Они происходят по республике каждый день. Расчетным путем специалисты вывели тариф, который доступен большинству автовладельцев, рассказал руководитель компании «Страховой дом» Владимир Литвин. «Мини-каско» можно купить в отделениях страхования дома, Агропромбанке и через Telegram-бот на сайте компании. Военный оркестр выступит в воскресенье в Дубасарах. Начало в 6 часов вечера в парке энергетиков. Концертный тур к юбилею армии дают во всех городах республики. Оркестр уже побывал в Григориополе, Бендерах и Тирасполе. В праздничной программе лучшие инструментальные и вокальные композиции, посвященные защитникам Отечества и Родине. И о погоде на этот час в Тирасполе +25. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а «Вкусный стол» доверьте нам.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Итак, друзья, программа «Кофе-брейк» – игра, в которой вы можете насладиться вкуснейшим кофе, и это можно делать круглосуточно, потому что наш спонсор – это кофейня BFC. Теперь она не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток.
3: Лучший по-настоящему бодрящий кофе. Фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зона с игровыми приставками, атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомним, адреса в Тирасполе, переулок Труда, 7/1 и Юности, 45, кофейня BFC. Откройте кофе по-новому.
2: Итак, друзья, для того, чтобы выиграть подарок от BFC, все, что вам необходимо, это прямо сейчас позвонить нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 677, выполнить наше довольно простое задание, и тогда подарки достанутся вам.

0: Брейк, брейк!
1: Кофе брейк.
2: Итак, на ринг у нас выходит Янош. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы к кофе относитесь?
3: Кофе? Что? Я что-то черный пью, араб.
2: Так, а чай?
3: Чай тоже, да.
2: И кофе, и чай. То есть вы человек, который этими напитками, можно сказать, увлечен?
3: Ну, я на них вырос.
4: Так, достаточно большим, Янош, вы выросли на кофе и чай.
2: Ну, видимо, да. Смотрите, что вам сейчас необходимо делать. Как в боксерском поединке у нас будет 3 раунда. В каждом раунде будут разные задания. Но это задание скорее не на эрудицию, а вот на быстроту соображения, на быстроту ума.
4: Вы готовы?
3: Да, я боксом занимался.
4: Боксом занимался, это, конечно, плюс. Не уверена, что в этой игре, но тем не менее. Ну что, понятно? Поехали, первый раунд.
2: Итак, в этом раунде мы вам называем предметы, а вам надо догадаться, что у них общего. Итак, поехали. Яблоко, банан, апельсин.
3: Фрукты.
2: Есть.
4: Автобус, поезд, самолет.
3: Движение.
4: Нет.
3: Передвижение.
4: Общественный.
3: Общественный.
5: Транспорт.
4: Отлично.
2: Кошка, собака, хомяк.
3: Животные, любимые.
4: Какие еще?
3: Хомяк, собака,
2: любимые.
3: Птицы.
4: Ну какие они, где живут собаки, хомяки?

0: Я скажу, собаки нет.
1: Ай-яй-яй, ну ладно, домашние животные засчитаем. Двигаемся дальше. Скрепки, линейки, циркули, это что?
0: Еще раз, можно не...
1: Скрепки, линейки, циркули, что это?
0: Скрепки, линейки, циркули.
2: Это измеритель.
0: Круги, штанги, циркуль.
3: Подожди, а что вы хотите измерять скрепкой?
0: А, скреп!
3: Скрепка, линейка, циркуль.
0: Что общего среди них?
3: Ну да.
2: Металл.
0: Металл?
3: Металл, да, металл, ладно, металл может быть в общем этих предметов.
1: Хорошо. Windows, macOS, Android, что это такое?
2: Интернет.
1: Нет.
0: Компьютер.
1: Нет.
0: Windows, но программа.
1: Ну, почти.
0: Ну.
3: Что это у нас?
1: Это означает, что ответ-то неправильный, но мы еще ждем, Яныш. Windows, что это такое?
0: Это программа.
1: Нет.
0: Windows, ну, программа, да, для компьютера.
1: Что будем делать?
3: Ну, это, конечно, это программа для компьютера в таком вот, но нас интересует ее конкретное специфическое...
1: Назначение, да.
3: Специфическое назначение.
1: Вот есть Android, а есть...
0: Как? Включает компьютер, включает все. Думать, да.
1: Так, ну ладно, мне
3: хорошо,
1: кажется...
3: Хорошо, ну эрудицию вы применили, засчитаем.
1: Эрудицию вы применили, мы засчитаем. Спасибо. Недостаточно кофеина в вашем организме сегодня, будем с этим помогать. Это операционные системы.
0: Операционные системы, ну я сегодня по-русскому...
2: Нет, мы все нормально.
1: Итак, мы двигаемся в сторону второго раунда.
3: В этом раунде мы вам называем части или признаки, а вам нужно догадаться, к какому предмету они принадлежат. Итак, экран, клавиатура и мышь — это что?
2: Мозг.
0: Экран, клавиатура и мышь.
3: Так.
0: Ну да.
1: Что?
2: Мозг компьютера. Мозг.
1: Просто компьютер, просто компьютер. Не обязательно мозг. В мыши мозг не живет. Друзья мои, давайте собираться. Яныш, сосредотачиваемся. Что составляют колеса, руль, педали?
0: Машину. Педали, велосипед,
1: движение. Отлично, хорошо.
3: Ну, строго говоря, в машине педали, конечно, тоже есть. Но мы считаем, что это велосипед. Итак, двигаемся дальше. Струны, корпус и гриф.
0: Инструменты.
1: Какой?
0: Музыкальная гитара.
1: Супер, супер. Линза, вспышка, кнопка.
0: Увеличить. Да.
1: Нет?
0: Вспышка, кнопка.
3: А такое, наверное, уже ни у кого и нет отдельного.
1: Можно сделать снимки на этот предмет.
3: Линза, вспышка и кнопка.
0: Киноаппарат.
1: Да почему же кино, если можно сделать снимок?
0: Да, фотоаппарат.
1: Отлично, Яныш, наконец-то. Прям напряжение, держите в напряжении в каждом раунде.
3: Боксерский матч, я не знаю, какого уровня напряжения. Да,
1: скоро мы в нокауте здесь будем, Яныш.
3: Это чемпионат мира, не меньше.
1: Ну что, третий раунд. Итак, у нас здесь смысловые ряды. Три штучки, надо будет решить. То есть мы вам называем первую связку слов, да? Во второй вам надо будет догадаться, какое слово. Итак, молоко, тире, корова, мед, тире.
0: Пчелы.
1: Отлично.
3: Книга — это чтение, а музыка — это...
0: Музыка.
3: А музыка...
1: Снег растаявший, он вода. А музыка если будет... хочешь идти, иди.
3: А музыка будет вечной, пока я не сменю батарейки.
1: Да, так, еще раз. Книга читать, музыка...
2: Слушать.
1: Отлично, прекрасно. Итак, последний вопросик на сегодня.
3: Зима, снег, осень...
0: Зима нет. Осень,
3: нет, зима это снег, а осень это...
0: Это дожди.
3: Это дожди, совершенно
1: хорошо,
3: верно.
1: Хорошо.
3: Кофейные дожди проливаются на вас.
1: Да, кофейные дожди от наших друзей-спонсоров кофейни BFC. Достается вам подарочек превосходный, замечательный. Это и напиток, и перекус. Давайте поаплодируем. Эти аплодисменты звучат для вас. И, конечно же, мы напомним о том, что насладиться вкуснейшим кофе теперь можно круглосуточно. Кофейня BFC не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отменным в любое время суток. Там по-настоящему бодрящий кофе, фотолокации, релакс-зоны, игровые приставки. В общем, все то, что создаст волшебную атмосферу по адресам Тирасполя, переулок Труда, 7/1 и Юности 45. Кофейня BFC, откройте кофе по-новому. Я наш, какие будут приветы?

0: Привет, я всему Приднестровью вас поздравляю. У вас там праздник, наверное, нет?
1: Какого рода праздник?
2: Какой праздник?
0: 25 лет, что там?
3: Праздник должен быть всегда.
2: Ну, не, ну всегда, всегда, если человек хочет, он всегда найдет для себя праздник. Но вот пока мы официально ничего не празднуем.
3: Спасибо большое.
2: Но с большим удовольствием что-нибудь отпразднуем, когда для этого будет соответствующий повод. Оставайтесь на линии, мы вам за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

оценил твою форму тепла. Но старый градусник лопнул, как прекрасно, что ты ушла. Ведь музыка будет вечной, если я заменю батарейки. Это музыка.

Московскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефоны в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
3: Ипотека Сбербанка стала доступной.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: накидка, подача на ближний удар! Буфонище! Чудовищный буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

14.52 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интерфэм. На календаре у нас 8 сентября. Сегодня, кстати, Международный день грамотности. И знаете, что грамотно это проводить время в компании радио Интерфэм, потому что здесь всегда звучит хорошая музыка, и здесь замечательное настроение и чудесные эмоции. Меня зовут Александр Волков. Провел с вами 4 часа и ухожу домой. В следующем часе здесь уже появятся мои коллеги София Шерсвит, Вячеслав Мишин. Обязательно передайте им привет, напишите им в Вайбере какие-нибудь теплые слова, пожелания и смайлики. Я думаю, что они будут приятно этому удивлены. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока.

Я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя.

0: Позвони мне, позвони.
1: Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 3 часа дня, в эфире новости. 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и комплектующие к ним передал Приднестровью российский посол Олег Озеров. Оборудование закупила Россия. У Приднестровья в аппаратах ИВЛ была высокая потребность. Их распределят по больницам республики, рассказала министр здравоохранения Кристина Аубул. Больше всего устройств ИВЛ не хватало в Дубасарах, Рыбнице и Республиканском центре матери и ребенка. Ранее в Лечгородок уже передали современное оборудование для малоинвазивных операций на коленных суставах. Аналогов ему в Приднестровье нет. К другим новостям. Более 1000 нарушений зафиксировано за неделю операции «Внимание, дети». Чаще всего водители превышают скорость. Таких более 170. Еще свыше сотни игнорировали знаки и разметку. 15 человек сели за руль без прав, 12 нетрезвыми. Пешеходы тоже нарушают, но значительно реже. Беседуют инспекторы, тем не менее, со всеми. Посещают также школьников и детсадовцев, рассказывают о безопасности на дороге и возле нее. Декада продолжается. ГАИ призывает водителей снижать скорость у школ и детсадовцев и ездить с включенным ближним светом фар. Заброшенная школа горела в Суклее вчера вечером. Пламя повредило двери фойе и частично окна. Пожарные все оперативно потушили. Причина возгорания еще выясняется, сообщает МВД.

Выпуск. Лев Берг появился на почтовой карточке Почты России. Выпуск посвящен 150-летию со дня рождения знаменитого бендерчанина. Сфера деятельности ученого была очень широкой. Берг руководил, к примеру, Всесоюзным географическим обществом. Почтовая карточка с ним вышла в серии «Географические проекты». На ней изображена марка с полярниками, парусником и самолетом. Рисунок выполнен по фотографиям, рассказал историк Александр Тихонов. Лев Берг – пятый уроженец Приднестровья, в честь которого в Москве выпускали марку или почтовую карточку. Кроме него в коллекции к филателистам попадали Склифосовский, Зелинский, Рубинштейн и Федоров. А теперь о погоде. В Тирасполе +25. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе. Now I just got home one evening, and I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло.

0: которая делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: 15:23 на часах, день продолжается, и в студии София Шерсвит и Вячеслав Мишин для того, чтобы встретить с вами и продолжить, и завершить даже этот день. День будет интересным, рассказать есть много чего, и посмотреть тоже будет на что, но это чуть попозже.
1: Да, чуть попозже все расскажем обязательно, ну а пока давайте как-то настраиваться на вот этот вот лад. Если вы еще не взбодрились с помощью сегодняшней утренней погоды, то бодриться будем с помощью музыки, ну, по крайней мере, продолжать это делать. Посмотрели мы прогноз, небольшой спойлер о том, что ждет нас в ближайшее время. Вроде таких сильных перепадов пока не предвещается, но осень не за горами, так что не расслабляемся. Музыка хорошая есть, мы уже присутствуем, вы, будем надеяться, тоже. Пишите Viber, +37 533 6177, как у вас проходит день, какие дела, чего интересного, новенького, обо всем обязательно поговорим.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР, клуб «Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от

0: Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на itc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что ж, мы продолжаем эфир, и, к сожалению, приходится снова рассказывать об этих ребятах, да, о мошенниках сейчас прям пойдет речь, потому что не угоманиваются они никак, то используют телефон, то мессенджеры, то все, что угодно.

0: угодно для того, чтобы выманить денежки. Но мы с вами должны быть не такими и денежки свои им не отдавать.
1: Передумали они теперь звонить нам, есть у них новые схемы. А если быть точнее, то они пытаются забрать ваши аккаунты и Телеграма, и Вайбера, и несколько жителей Рыбницы даже от этого пострадали. Начинают рассылать всем, кто записан в контактах на телефон, просьбы перевести деньги и таким образом поднять свой счет.
0: Да, причем сообщение приходит от, казалось бы, какого-то там знакомого или незнакомого номера, главное, чтобы он был записан просто в контактах, и все. И оттуда уже идут, значит, разные просьбы. Перезвоните человеку напрямую, прям вот на мобильный телефон, и уточните. Если он все еще пытается вам сказать, что да, это я, попросите прислать видеосообщение или вообще встретиться для того, чтобы, ну, вдруг действительно какому-то человеку из ваших контактов нужна помощь. Такое тоже случается. Но если это какой-нибудь там, не знаю, далекий человек, с которым вы не виделись 15 лет, и он один раз делал у вас ремонт и вдруг попросил, то это уже начинают возникать вопросы. Так что, пожалуйста, на эти схемы не ведитесь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

3, 4, ноги шире. Утренняя разминка в шоу «Хорошее начало». Делаем шаг в сторону спорта. Подарки для крепкого здоровья и хорошего настроения. Не пропусти. Закончили.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 4 часа дня в столице. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Вопрос с газоснабжением стабилен. Кризисных ситуаций не предвидится, заявил на комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-премьер Виталий Нягу. При этом мы должны быть готовы к любым форс-мажорным ситуациям, чтобы обеспечить все социальные объекты альтернативными источниками тепла, подчеркнул он. Виталий Нягу поручил проверить, как работают твердотопливные котлы и генераторы там, где они есть – в школах, детсадах и больницах. Это одна из приоритетных задач перед началом отопительного сезона. Кроме того, необходимо проверить запасы дров для льготников. К другим новостям. Республика обеспечена овощами, всеми, кроме картофеля. Его в республике собрано уже почти 1500 тонн, рассказали в правительстве. А еще 14 тысяч тонн овощей – это борщевой набор, зеленый горошек, сахарная кукуруза и многое другое. Что касается фруктов, урожаи черешни, вишни, абрикос и яблок страдают от заморозков уже 3 года подряд. Они наносят значительный урон, отметил глава Минсельхоза Игорь Поломарчук. Уборочная кампания в Приднестровье продолжается в процессе подсолнечник и кукуруза. Пенсионер, попавший в аварию вчера в Бендерах, скончался в реанимации. ДТП, напомню, случилось под вечер на улице Ермакова. Мерседес наехал на трехколесный мопед пенсионера, который перестроился на его полосу без сигнала о маневре. Мужчина получил серьезные травмы. Несмотря на все усилия врачей, пациент 85 лет скончался. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД. Мошенники взломали аккаунты нескольких жителей Рыбницы в Телеграме и Вайбере. Всем контактам разослали сообщение с просьбой срочно перевести деньги на карту. Это аферисты. Милиция просит не верить и перезванивать знакомым, уточнять информацию, чтобы не стать жертвой мошенников. И в конце выпуска о погоде в Тирасполе 20.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
5: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно

0: комплекте без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 17.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Есть что посмотреть на телеканале ТСВ. Как и всегда, сегодня подборка фильмов прям шедевральная. Так что давайте поближе к приемникам, мы все расскажем.
4: Глаз не отвести.
5: Первый в нашем списке фильм появится в 20.30 под названием «Шоу Трумана». О чем же кино? В главной роли страховой агент Бербэнк живет в маленьком прибрежном городке. У него есть любящая жена и лучший друг, а каждый его день похож на предыдущий.
3: Да, он и не подозревает, что само рождение является героем масштабного реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир, а вокруг него декорации и актеры. Но однажды отлаженная схема дает сбой, и у Трумана появляется сомнение в реальности окружающего его мира. Да и не просто так. Фильм – шедевр на самом-то деле. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. Там, значит, такое действие разворачивается, после которого вам тоже начинает казаться, что вы находитесь в каком-то таком подобном шоу. И еще долго преследует вас это ощущение. А значит, что? Значит, фильм действительно хорош, и актерский состав тоже замечательный. Так что посмотрите, если еще не смотрели. Ну, а если уже видели, но давно, ну вот, хороший повод пересмотреть.
6: Не забудь про попкорн.
5: Для полуночников в 23.15 начнется фильм «Космонавт». Это трогающая душу драма с Адамом Сэндлером в главной роли. По сюжету уже несколько месяцев чешский космонавт Якоб находится в одиночной миссии, чтобы исследовать загадочное сиреневое облако, недавно образовавшееся рядом с Юпитером.
3: Да, когда оставшаяся на Земле жена беременная решает его бросить, руководительница полета приказывает не передавать это сообщение. А вот на корабле Якоба внезапно материализуется говорящий человеческим голосом дружелюбный инопланетянин в виде гигантского мохнатого паука. В общем, такая запутанная история, но посмотреть опять же стоит. Еще разочек. 23.15 «Космонавт», ну а в 20.30 «Шоу Трумана».

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Шоу «Bad Bunny» на Супербоуле 2026 выиграло 7 Эмми. Масштабное выступление пуэрториканского артиста было отмечено на первой церемонии Creative Arts Emmy Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Перформанс победил в категории «Лучшее развлекательное специальное шоу в прямом эфире». Кроме того, постановка получила награды за музыкальное руководство, хореографию, сведение звука, световое оформление, техническую режиссуру и операторскую работу, а также режиссуру. Всего шоу «Bad Bunny» претендовало на 9 наград. Благодаря 7 победам выступление стала одним из главных триумфаторов Creative Arts Emmy Awards. Исполнительным продюсером проекта выступил Джей Зи, который вместе с командой шоу получил свою третью премию Эмми. Выступление Bad Bunny на Супербоуле стало одним из самых масштабных за всю историю музыкального шоу. На сцене вместе с артистом появилась Леди Гага и Рики Мартин, а среди необычных элементов постановки была настоящая свадебная церемония. Кроме приглашенных звезд, в шоу участвовали обычные люди и представители местного бизнеса.
2: Свершилось!
1: Бейонсе переиздала «B-Day» со множеством новых песен. Альбом приурочен к 45-летию артистки и 20-летию с даты выхода пластинки. 4 сентября 2006 года мир услышал альбом «B-Day», и он моментально стал культовым. В юбилейном издании пластинки представлено множество музыкальных произведений на испанском языке, которые отражают любовь и восхищение Бейонсе этой культурой, а также невероятными артистами, внесшими вклад в развитие этого жанра в прошлом и продолжающими его развивать сегодня. «Я хотела, чтобы пластинка получилась громкой, ритмичной, напряженной, живой и заряженной энергией.

вспоминает Бейонсе. И для меня было важно использовать живые инструменты. В то время хип-хоп завоевывал мир, но я боролась за то, чтобы сохранить переходы, мелодии и гармонии, которые всегда были сердцем R&B. Цель заключалась в том, чтобы соединить эти два мира с помощью искусства сэмплирования. Мне нравился минимализм красивых вокальных аранжировок на фоне простого барабанного.

0: 4 недели возглавляла американские чарты и стала пиком сольной карьеры Майкла после распада Wham. Гитара является частью более масштабного аукциона, проводимого среди материалов из архива бывшей личной помощницы Майкла Шивон Бейли, которая умерла в 2014 году в возрасте 56 лет. Организацией аукциона занимается ее вдовец. Бейли проработала у Майкла более 20 лет и собрала внушительную коллекцию памятных вещей. Главная жемчужина лота — гитара Gretsch, но есть и несколько десятков других вещей. От золотых и платиновых дисков до программ концертов, а также металлическая статуя маяка, подаренная Майклу городским советом Малаги в 1989 году. Ориентировочная цена — 200-400 фунтов стерлингов.
1: Вот это поворот!
0: Måneskin может воссоединиться на фестивале в Санремо. Фестиваль пройдет с 16 по 20 февраля 2027 года. Слухи о воссоединении Måneskin ходили еще в мае. Тогда об этом написало итальянское издание Roma Today со ссылкой на Розарио Фьорелло, известного комика и телеведущего. Теперь слухи подтвердил Стефано Де Мартино, итальянский танцор и телеведущий, который выступит художественным руководителем фестиваля в Санремо. Он сообщил о возвращении Måneskin в интервью. «Я над этим работаю, мне бы очень хотелось», — сказал Стефано Де Мартино. Последний на сегодня альбом Måneskin «Rush» вышел в 2023 году. В отличие от предыдущего, «Театру Ди Ара», он преимущественно состоял из англоязычных песен. За это его критиковали в сети. При этом отзывы были скорее положительные. Средняя оценка «Rush» составила 66 баллов из 100. Песня «The Loneliest» возглавляла итальянский чарт и попала в топ-10 Billboard Rock. Трек также набрал 488 миллионов прослушиваний на Spotify. В 2025 году Дамиано Давид, вокалист Måneskin, представил сольный альбом «Funny Little Fears». В 2024-м ходили слухи о возможном распаде группы из-за того, что участники занялись сольными проектами. Тогда Дамиано Давид сказал, что музыканты просто решили немного поэкспериментировать, а группа обязательно вернется.
1: Контора пишет.
0: Моргенштерн раскроет неизвестные факты биографии в своей дебютной книге. Книгу выпустят в 2027 году. Издание будет называться «Алишер/Моргенштерн». В моей книге Алишер впервые расскажет, каково это жить внутри Моргенштерна, говорится на сайте рэпера. Внимание! Если вы фанат, книга может вас разочаровать. Такого Алишера вы еще не знали. Обложка будет раскрыта позже во избежание спойлеров. Ранее Моргенштерн заявил, что из-за принятия иудаизма считает актуальным трендом релиза треков без ненормативной лексики. Вот такие новости.
2: Смотри на них.

0: Реклама на Интер-ФМ. Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте Карате ПМР «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Готовьтесь к школе!

0: С выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: От условий на минималках.
3: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной. Классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12:15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 5 часов вечера. Вы слушаете новости. Первым приднестровцам вручили паспорта России, оформленные по упрощенной процедуре. Указ подписал президент Путин 15 мая, а уже сегодня документы жителям Приднестровья торжественно вручил посол России Олег Озеров. Паспорта получили пока 8 приднестровцев. Подали документы или записались в очередь 60 тысяч человек. Олег Озеров на церемонии отметил, несмотря на ограниченность возможностей, процесс постараются максимально ускорить. К другим темам. Налоговый эксперимент по экоплатежам правительство предлагает продлить до конца 2027 года, поскольку отклик участников позитивный, отчетов меньше, расчеты упрощены и поступлений больше. Если в 2023 году было 309 тысяч рублей, то по итогам прошлого года в два раза больше, рассказала зампредседателя правительства Алена Рускевич. При этом предлагается снизить ставку для аграриев, а также работающих по упрощенке и одновременно установить минимальный уровень платежа. Все это уменьшит нагрузку на организации, обеспечит стабильность поступлений в бюджет и экофонды. Продолжаем. В селе Варница Новоаннинского района открыли памятник солдатам армии Антонеску. Большой деревянный крест с благотворительной надписью «Героям-освободителям» установили на могиле 4 румынских солдат, погибших летом 41-го года. То есть во время нападения армии Антонеску и гитлеровской Германии на СССР. Открытие устроили торжественное с оркестром, приглашением военных, ветеранов-комбатантов. Привели и школьников. В Молдове установлены десятки памятников военным армии Антонеску. Год проведет в тюрьме терраспольчанин за нетрезвое вождение. 34-летний мужчина ехал и буквально вилял по улице Зелинского. Очевидцы его остановили, вызвали милицию. Водитель действительно был пьян. При этом, как выяснилось, он уже привлекался за разные преступления, в том числе пьянство за рулем. Помимо лишения свободы, суд приговорил мужчину к лишению водительских прав на 3 года без конфискации машины. И о погоде на среду, 9 сентября. Малооблачное, без осадков, ночью 9-11 тепла, днем жарче до плюс 29. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
3: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-5008.
4: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих.

0: химических комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
4: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: ваши приемники настроены на частоту 107.7, вы слушаете радио Интер ФМ. Что ж, друзья, есть у нас такая важная информация для всех, кто слушает нас прямо сейчас в машине и будет держать свой ближайший путь в Бендерах, а возможно, прямо сейчас там и находится, то у нас есть то, что нужно знать, если вы будете двигаться в сторону Каушан.
1: Да, ну или проезжать, по крайней мере, рядышком с кругом, который ведет таки на Каушаны. Дорожники продолжают ремонт дороги и, естественно, снимают старый асфальт, проехать там, если можно, то так, тяжеловато пока, но это что? Это хорошее дело, потому что совсем скоро ездить там можно будет со спокойной душой.
0: Движение здесь частично перекрыто, а маршрутки номер 5 и 10 разворачиваются у круга, поэтому, если вдруг вы будете собираться завтра на работу, учитывайте это.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Вкусный мир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусный мир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусный мир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну, а мы продолжаем вещание на часах, тем временем, 17.48, а значит, дело ближется к вечеру, и мы все ближе к середине рабочей недели, но пока еще не в ней. Значит, нужно как-то все это дело, значит, немножечко поправлять, и поправлять стоит не только времечко и времяпрепровождение, а еще и ситуацию с мусором. Вот, казалось бы, да, лето закончилось, мы вроде как, по идее, осень, там, последние рывки на природу и все остальное, но давайте-ка постараемся все-таки для того, чтобы эти деньки были более чистыми, классными, интересными и при этом такими душевными. Потому что приходишь ты на речку, например, или озеро какое-нибудь, или все зависит от того, где вы конкретно живете, или просто на природу в лес, в такие общественные места, которые были сделаны специально для того, чтобы мы там присели, насладились тем же шашлыком, времяпрепровождением и так далее и тому подобное. В общем, мы приходим, наблюдаем картину чистоты, и сразу от этого как-то и внутри становится чище, комфортнее и приятнее. А когда приходишь и видишь кучу бутылок, кучу разных непонятных, оставленных после себя вещей, которые вполне себе можно было бы и забрать, если бы вы оттуда уходили. Ну вот все нормальные люди, которые сейчас меня слышат, поддерживают абсолютно. Все те, кто этот мусор оставляют, ну, ребят, ну, пожалуйста. Ну, давайте как-то мы будем все-таки приучать себя к тому, что мы живем в чистой республике, да, которая всегда радует красотой тех же туристов, тех же людей, которые просто приезжают из соседних городов, стран, да откуда угодно, чтобы просто посмотреть на город, на природу, на все остальное. И отдельно, конечно, хочется передать привет водителям, которые прям по дороге из окна выбрасывают бумажки, салфетки, окурки. У меня скоро на видеорегистраторе соберется коллекция таких ребят, и я когда-нибудь выложу, возможно, а может и нет. А вот посмотрим. Как вы считаете? Пишите свое мнение в Вайбере, плюс 373-533-6177, потому что есть вещи, которые мы вполне себе можем изменить, просто не мусорив. И это уже будет большое дело. К этому я вас и призываю.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в Приднестровье, в эфире новости. Вопрос с газоснабжением Приднестровья стабилен. Кризисных ситуаций не предвидится, тем не менее, нужно быть готовыми к любым форс-мажорам. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Нягу на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Нужно обеспечить все соцобъекты альтернативным теплом, проверить твердотопливные котлы и генераторы в школах, детсадах и больницах. Это одна из приоритетных задач перед отопительным сезоном. Следует также проверить запасы дров для льготников, сказал Виталий Нягу, и если нужно, пополнить их. 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и комплектующие к ним передал Приднестровью российский посол Олег Озеров. Оборудование закупила Россия. Аппараты ИВЛ нужны. Больше всего их не хватало в Дубасарах, Рыбнице и Республиканском центре матери и ребенка, рассказала министр здравоохранения Кристина Албул. Все оборудование от России распределят по больницам республики. Ранее в Лечградок была передана современная артроскопическая стойка. Она необходима для диагностики и операции внутри суставов. Ее для нашей республики также купила Россия. Синдром 7 сентября обнаружили медики Приднестровья. Так называется состояние ребенка, который еще не адаптировался к ранним подъемам в школу. А еще 7 дней длится инкубационный период вирусных болезней. Дети, едва приступив к учебе, уже начали болеть. Только в Тирасполе в поликлинику на Кировском накануне пришли с синдромом 25 школьников. По словам врачей, дело в контактах ребят в закрытых помещениях. Вирусы так распространяются быстрее. Дальше болеющих школьников будет еще больше, прогнозируют педиатры. Продолжим. Обновленные аттракционы откроются в столичном парке «Победа». Прокатиться на солнышке, колокольчике и других каруселях дети смогут в день города. Реконструкция детского городка завершается, но часть аттракционов реставрируют в следующем году. И о погоде на среду, 9 сентября. Малооблачно, без осадков, ночью 9-11 тепла, днем жарче, до плюс 29. В четверг погода будет такой же. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
4: Вот я попал, его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
5: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08 50 08.

0: как рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37211183.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: звонкий прямо сейчас поет про солнечный свет. И хочется отметить, что у нас действительно яркая солнечная погода была последние дни. Вот что нас ждет впереди, и уж в ближайшее время хочется, конечно, уже узнать, что нас ждет завтра, давайте и обсудим. На юге республики, начиная с утра, будет где-то 16 градусов, а вот ближе к 12 уже поднимется теплые 28. День будет полностью солнечный, без облачков, а порывы ветра всего до 5 метров в секунду.
1: Из приятного утром не будет плюс 9. Утром будет плюс 19, что уже хорошо, а то перепад такой сегодня был существенный достаточно. Касательно севера республики, там на завтра синоптики

И обещают, что будет где-то в районе плюс 30 градусов, а вот утром будет попрохладнее, около плюс 16. И также солнечный день, особо ветра сильного с утра не будет, а вот к обеду он поднимется. Но поднимется и южный, поэтому будет достаточно приятным. Ну и в целом, если заглядывать на ближайшие дни, то с выходных примерно на севере республики пойдут опять понижение температуры, где-то в районе плюс 20 градусов будет днем, и дожди. На юге республики ситуация, ну, в принципе, чуточку лучше, потому что понижения такого, как на севере, не будет. Будет где-то в районе плюс 28-25 градусов, а осадки обещают аж где-то ближе к концу следующей недели, но это еще тоже очень сильно не точно.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника Криовит. Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне, а пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
4: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги.

0: Заходи, выбирай, экономь.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

ночевать в нем одним.

0: Ну что, вечер как-то подкрался незаметно, а тут не поспоришь. И будем надеяться, что он у вас проходит в хорошем настроении, с какими-то хорошими новостями. Ну или, по крайней мере, с новостью о том, что вы дома, в комфорте, в уюте и в какой-то приятной атмосфере.
1: Ну, дом, мне кажется, самое главное – это вкусный ужин и возможность отдохнуть после работы. Ну или просто насладиться днем. Ну а на этой ноте мы будем с вами прощаться. В студии работали София Шерсвит и Вячеслав Мишин. Услышимся уже завтра. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 7 часов. Здравствуйте. Первым приднестровцам вручили паспорта России, оформленные по упрощенной процедуре. Указ подписал президент Путин 15 мая, а уже сегодня документы жителям Приднестровья торжественно вручил посол России Олег Озеров. Дипломат побывал сегодня в Тирасполе. Паспорта получили пока 8 приднестровцев. Подали документы или записались в очередь 60 тысяч человек. Это показывает, что российское гражданство востребовано, отметил посол. Сейчас идет работа, чтобы максимально ускорить процедуру. Российская сторона намерена делать все возможное, чтобы люди получали российские паспорта, сказал Олег Озеров. Вопрос с газоснабжением Приднестровья стабилен. Кризисных ситуаций не предвидится, тем не менее, нужно быть готовыми к любым форс-мажорам. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Нягу на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Нужно обеспечить все соцобъекты альтернативным теплом, проверить твердотопливные котлы и генераторы в школах, детсадах и больницах. Это одна из приоритетных задач перед отопительным сезоном. Следует также проверить запасы дров для льготников, сказал Виталий Нягу. И если нужно, пополнить их. Телефонные мошенники сегодня атаковали жителей Рыбницы, звонили в Вайбер и Телеграм якобы от друзей и знакомых, просили срочно перевести им деньги. Верить таким сообщениям нельзя. Мошенники, видимо, сумели взломать несколько аккаунтов и принялись за рассылку. Пресс-центр МВД предупреждает, нельзя спешить с переводом. Лучше перезвонить и лично уточнить, действительно ли нужна помощь. Это позволит избежать обмана и сохранит ваши деньги. Более 1000 нарушений за неделю операции «Внимание, дети». Каждое шестое – превышение скорости, а каждое десятое – разметка и знаки. Их игнорируют водители. Пешеходы тоже нарушают, хотя и значительно реже. Тем не менее, замечания инспекторы делают всем. Некоторым выписывают и штрафы. Экипажи ГАИ с 1 сентября дежурят у школ, чтобы обеспечить безопасность детей и подростков. Приходят также в классы с лекциями о правилах на дорогах. Декада «Внимание, дети» завершится через 2 дня. И о погоде на среду, 9 сентября. Малооблачно, без осадков, ночью 9-11 тепла, днем жарче, до плюс 29. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
3: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
5: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-00.
6: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы. Для вас пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
7: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть?
3: Хочу передать привет, брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ. I'm a wet wipe. The doctor diagnosed me this morning. It seems to me I've caught

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Подарок биндерчанам! Обои мечты, новинки, широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Биндерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208, остановка 20, телефон или вайбер 3-7-2-11-83.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жителей и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Устали от условий на минималках?
8: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица 8 часов. Вы слушаете новости. 12 аппаратов искусственной вентиляции легких и комплектующие к ним передал Приднестровью российский посол Олег Озеров. Оборудование закупила Россия. Аппараты ИВЛ нужны. Больше всего их не хватало в Дубасарах, Рыбнице и Республиканском центре матери и ребенка, рассказала министр здравоохранения Кристина Албул. Все оборудование от России распределят по больницам республики. Ранее в Лечградок была передана современная артроскопическая стойка. Она необходима для диагностики и операции внутри суставов. Ее для нашей республики также купила Россия. Косить амброзию уже неэффективно, поэтому надо перенимать опыт аграриев, которые используют химические препараты для борьбы с амброзией. Это предложил вице-премьер Виталий Нягу на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям. Он привел пример. Аграрии 3 года боролись с амброзией препаратом, который точно работает по сорняку-аллергену, не повреждая другие культуры. Это должно принести положительный результат, считает вице-премьер. Он поручил главам госадминистрации составить реестр пустырей участков с амброзией, чтобы централизованно закупить и использовать препараты, как это делают для борьбы с комарами и клещами. Этот вопрос важный, общереспубликанский, отметил Виталий Нягу. К другим темам. 3 года тюрьмы или штраф более 20 тысяч рублей может получить 19-летний житель Бендер за наркотики. С гашишем около 10 грамм его задержали оперативники, а в квартире нашли еще 3 свертка, лежали в коробке из-под наушников. Молодой человек рассказал, что якобы нашел пакеты возле железной дороги. Продолжаем выпуск. Лев Берг появится на карточке Почты России. Ее выпустили к 150-летию со дня рождения знаменитого бендерчанина. Сфера деятельности ученого Берга была очень широкой. Он руководил, к примеру, Всесоюзным географическим обществом. Поэтому почтовая карточка пополнила серию географические проекты. Лев Берг – пятый уроженец Приднестровья, в честь которого в Москве выпускали марку или почтовую карточку. Кроме него в коллекции к филателистам попадали Склифосовский, Зелинский, Рубинштейн и Федоров. И о погоде на среду, 9 сентября. Малооблачно, без осадков, ночью 9-11 тепла, днем жарче до плюс 29. В четверг погода будет такой же. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
6: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
7: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

В том, что у нас серьез с тобой, как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои.

0: знаешь, как поступить. Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля. Солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Суперсмартфону супер тариф. Только в ITC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи ITC. ITC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: 107.7.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Эска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе. 55-066. Телефоны в Бендерах. 22-400. Сайт ranila.md.
3: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты Натильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Хотите одеться всего на 100 рублей? Легко! Жители и гостей Тирасполя приглашаем на грандиозную распродажу в секонд-хенд, цены от которых невозможно уйти без покупок. Женская и мужская одежда от 20 рублей, детская от 10, куртки от 75. Новинки каждый день. Город Тирасполь, Балка, Юности 27 со стороны дороги. Заходи, выбирай, экономь.
5: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок вырос сильным и смелым? Объявляется набор мальчиков и девочек всех возрастов.

0: возрастов, начиная с 3 лет, в спортивный клуб боевых искусств «Богатырь». Спортсмены нашего клуба приобретают уверенность и сильный характер. Информация о нас на сайте «Карате ПМР» «Клуб Богатырь». Запись по телефону 778-92-438.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
6: Реклама на Интер-ФМ.
7: Les hommes, c'est pas les mecs bien.

Zusammen.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищный буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.